Стаю! Готовность! Первый! Второй! Третий! Начинает счет! Пять, четыре, три, два! Старт!

разживемся в Карл-Маркштадте. Городков таких побольше здесь. И называлась бы Германия The Union of Karl-Marx-Stadt States. А теперь дискотека!